информации Белгидромета. Сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 13 градусов.

0: Гороскоп 6+.
1: Овны, сегодня полезно прийти куда-нибудь чуть раньше, эти лишние 10 минут неожиданно пригодятся. Тельцы, не храните лучше чай, кофе или сладости на потом, сегодня идеальный день для чаепития в кругу друзей. Близнецы, вам могут задать вопрос, который заставит вас крепко задуматься, не торопитесь с ответом. Раки, сегодня разрешите кому-нибудь другому составить программу вечера, пусть хоть раз развлекут вас. Львы, это воскресенье сложится наилучшим образом. Девы, посмотрите, что лежит у вас в корзине интернет-магазина. Возможно, половину этого вы уже благополучно перехотели. Весы, сегодня отличный день, чтобы написать настоящее письмо или открытку. Бумага все еще умеет производить впечатление. Скорпионы, не пытайтесь сегодня закончить за человека его фразу. Есть шанс додумать совсем не то, что ожидали. Стрельцы, если давно хотели провести вечер активно, то самое время прокатиться на велосипеде, самокате или, может, даже роликах. Козероги, сегодня не стесняйтесь уточнять условия до того, как согласитесь, и внимательно читайте мелкий шрифт. Водолеи, найдите применение предмету, который вы собирались выбросить. Рыбы, сделайте новую фотографию с человеком, которого вы любите. Не ждите отпуска, праздника и

информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 13 градусов.

0: Лидер FM. Реклама.
1: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков-разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров Лакокраски или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Дети, вы у меня взрослые?
5: Да, взрослые.
4: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара...
6: Чего?
5: О, пап, ты уже вернулся?
7: А мы тут к ужину готовимся.
5: Горелым запахло.
7: Значит, ужин готов.
4: А давайте вместе в магазин пойдем.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
2: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивное интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки и ветер юго-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 13 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары. We'll be right back.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков, разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров лакокраски или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.rs.

вам гости, место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони.

0: Хендай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте boutiqueauto.by.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Фильм «Нерассказанная война. Женская доля» белорусского режиссера Виктории Альшевской о жизни женщин во времена Великой Отечественной войны стала одним из победителей 10-го международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.док». Документальный фильм рассказывает об испытаниях женщин во времена войны, которые сражались за свою жизнь и за жизнь своих детей не на фронте, а дома, оставшись без мужчин. Место действия – деревня Орешники в Смолевичском районе Минской области. В январе 1943 года фашисты расстреляли там всех мужчин, и в основе сюжета легли воспоминания местных жительниц, которые в то время были детьми и все видели своими глазами. Фильм показывает, как самые обычные женщины были своего рода солдатами, которые защищали семьи не на фронте, а на ежедневных заботах. Торжественная церемония закрытия фестиваля, который прошел с 28 сентября по 2 октября в Смоленске и в Минске, состоялась в кинотеатре «Беларусь». В списке финалистов оказались 34 фильма из Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана. Гран-при фестиваля получил фильм «39-й медотряд. Битва за жизнь» российских режиссеров Анастасии Михайловской и Артема Сомова. В номинации «Лучший фильм» выбрали сразу трех

0: Виктории Альшевской, «Лагерь смерти» и «Долгая зима» иранского режиссера Хасана Джафари.
1: Самые талантливые.
2: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
1: Самые красивые.
3: Мисс Беларусь!
1: Самые отважные.
4: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
1: Женщины Беларуси.
5: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
6: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: быстренько, полегче.
1: Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
5: Слицкой газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy Key.
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy Key. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
4: Обращаться по телефонам 54-95-01, 8029-555-77-01.
3: Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
5: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ»

0: лечила в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров лакокраски или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Размер платежа имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
5: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
6: «Давай еще поспим, а?»
5: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
7: У вас в доме печное отопление? МЧС напоминает вам о соблюдении правил пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправного печного отопления. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящиеся печи. Своевременно устраняйте неисправности печного отопления в ваших домовладениях. Регулярно очищайте дымоходы от сажи. Будьте бдительны и берегите свои жизни и жизни близких вам людей.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
9: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации. 6+.
1: В Минске с 30 сентября по 2 октября проходила вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». За 3 дня работы ее посетили свыше 15 тысяч человек из более чем 40 стран, в том числе 70 регионов России. От белорусской стороны участие приняли более 160 предприятий и организаций. Среди них БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Интеграл, Горизонт, Энергокомплект, Могилев Лифтмаш и другие. В павильоне Беларуси были продемонстрированы образцы современной техники и технологические разработки, отражающие широкий спектр компетенций белорусской промышленности. Среди технологических новинок – энергоемкий трактор «БелАРУС 5425», один из самых мощных тракторов в мире в своей категории. Высоким гостям продемонстрировали интерактивное рабочее место водителя-оператора системы дистанционного управления, обеспечивающей прямой канал связи и реальное удаленное управление карьерным самосвалом «БелАЗ». В числе представленных инновационных разработок также были прототип беспилотного вертолета с возможностью опционального пилотирования «Флайтрак» и комплекс для внесения средств защиты растений. Продемонстрированы передовые разработки предприятия «Интеграл». Также на выставке был представлен коллективный раздел научно-технических разработок. «Иннопром Беларусь» стал финальным проектом бренда в 2026 году. Международная серия выставок прошла с февраля по октябрь в 5 странах – Саудовской Аравии, Узбекистане, России, Индии и Беларуси. Следующий проект «Иннопром» состоится в Узбекистане в апреле 2027 года.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес — Кирова, 3.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.
3: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кб или по телефону плюс 3529-689-7778.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ в приложении и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, с новостями к этому часу Ольга Трон. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району напоминает гражданам о необходимости уплаты арендной платы на землю и единого имущественного платежа, который включает транспортный налог, налог на недвижимость и земельный налог за 2025 год. Срок уплаты истекает 16 ноября. В октябре по всей стране пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню матери и Дню отца. Промежуток времени между этими датами называют «Неделей родительской любви». В ее рамках Лидский районный центр творчества детей и молодежи организует праздничную концертную программу. Она состоится в субботу, 17 октября. Начало в 12:00, вход свободный. До конца октября в Минске установят специальные контейнеры, куда жители смогут сдавать ненужную одежду и обувь. Перед сдачей вещи необходимо упаковать в пакет и опустить в специальный контейнер. Собранный текстиль отправят на сортировку, а затем на производство ветоши, повторное использование и благотворительность. К Узбекистану перейдет председательство в СНГ в 2027 году. Соответствующее решение было подписано в Туркменистане по итогам заседания Совета глав государств. Председательство в органах Содружества осуществляется в течение одного календарного года на основе принципа ежегодной ротации в порядке русского алфавита по названиям стран. Предыдущие и будущие председатели являются сопредседателями. Соответственно, сопредседателями в 2027 году будут Туркменистан и Азербайджан.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 12 октября в регионе облачная погода. Температура воздуха ночью составит 5-9 градусов тепла, днем 11 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на юго-западный, северо-западный 1-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков, разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
6: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
7: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
8: Авто продавай на «Бутик Автобай».
7: Авто меняй на «Бутик Автобай».
8: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
9: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. FM. Шоу News 6+.
1: Всем приветик! У микрофона Анна Беляхцева, и это последние свежие горячие новости шоу-бизнеса. Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и ее супруг устроили себе насыщенные каникулы в Исландии. Актриса поделилась в соцсетях кадрами из поездки. Вместе с мужем она наблюдала за китами, рыбачила, наслаждалась видом на водопад и красотой местной природы. Не обошлось и без отдыха в горячих источниках. Одним из самых трогательных моментов стал снимок с морской прогулки, на которой супруг нежно обнимает Милли. Актриса подписала публикацию «Найдите своих людей и держите их рядом». В сентябре супруги сообщили о пополнении в семействе. Они стали родителями во второй раз. Пара, поженившаяся в 2024 году, недавно также отметила годовщину свадьбы. Вот это поворот! Сидни Суини оказалась дальней родственницей Мерлин Монро. Кто бы мог подумать, что двух голливудских актрис связывает не только профессия, но и общее семейное древо. Специалист по генеалогии, исследователи, которые по архивным документам восстанавливают семейные деревья и ищут родственные связи, обнаружили общего предка актрис. В итоге Сидни и Мерлин приходятся друг другу дальними кузинами. Так что у девушки теперь есть неожиданный пункт в семейной биографии, и звучит он весьма по-голливудски. Похоже, у Рианы в запасе действительно немало музыки. Во время прямого эфира в ТикТок певицу спросили, сколько неизданных треков накопилось. Ири решила ответить чисто через косметику. Она сравнила свой музыкальный сейф с коллекцией, где 10 продуктов. По словам Рианы, таких треков у нее как минимум 17. Фанаты же взяли калькулятор, умножили 17 на 10, получается 170 треков. И вот уж в соцсетях шутят, что у Рианы материала хватит сразу на несколько альбомов. Риана тем временем продолжает держать интригу. Ее последний альбом «Анти» вышел еще в 2016 году, а поклонники все это время ждут продолжения. Юра Борисов снова заставляет Голливуд говорить о себе. После оглушительного успеха российский актер вернулся в поле зрения американских критиков, и уже появились первые разговоры о его новой возможной номинации на «Оскар». На этот раз Борисов сыграл в фильме «Искусственный». Студия «Неон» собирается продвигать Борисова в категории «Лучший актер» на предстоящей премии «Оскар». Если прогнозы сбудутся, для Юры это уже станет второй номинацией.
0: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра, а до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте царской.бай и по телефону +375 29 716 44 44.

0: Купай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Строительный магазин «Иголенька» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенька», когда стройка в радость.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, кратковременные осадки, ветер юго-западный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 13 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенько.by, выберешь и закажешь.
3: Иголенько.бай. Иголенько.бай. Иголенько.бай.
5: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков, разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
6: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
7: «Давай еще поспим, а?»
6: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
8: Размер платежа имеет значение.
9: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
10: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
9: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
10: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
9: и по телефону 146.

0: «Ресторан Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Гран-при 6+. Цукини, который вырастила Сара Уитти из Мэна, США, официально вошел в историю. Огородница представила членам Ассоциации производителей тыкв штата удивительный плод, вес которого составляет 77 килограммов. Женщине удалось установить сразу два рекорда – США и Северной Америки. Такое достижение стало хорошим утешением после прошлогоднего провала. Тогда Саре тоже удалось вырастить гигантский цукини, но строгие судьи из Ассоциации дисквалифицировали его из-за крошечной трещины. В этом сезоне огородница посадила три растения – но два плода тоже потрескались. Чтобы третий цукини не пострадал, Сара накрыла его тентом и всеми силами постаралась замедлить его рост. Ведь именно из-за слишком быстрого роста появляются трещины. Теперь рекордсменка может радоваться тому, что у нее все получилось.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом, без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский хлебозавод предлагает формовой хлеб фабричный из натуральных ингредиентов в разнообразных фасовках. Хлеб фабричный – кирпичик в новом исполнении. Натурально, как дома, удобно, как вы любите. Лидский хлебозавод сделан в Беларуси. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес – Кирова, 3. ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков-разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
5: «Давай еще поспим, а?»
4: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
6: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
3: Номерочек простой. 7900. Такси командир всегда рядом.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

мне надо.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков, разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткэмп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд
2: и единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
5: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 605 2000 или короткий номер 7879.

0: и без переживаний смотрим новый сериал.
1: Ведь недавно внук приехал, всю проводку поменял.
2: МЧС предупреждает. Позаботьтесь об электробезопасности в домах своих пожилых родственников. Замените старую проводку. Проверьте исправность электрооборудования. Не перегружайте электросеть.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: самые талантливые.
1: Получить звание героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Фильм «Нерассказанная война. Женская доля» белорусского режиссера Виктории Альшевской о жизни женщин во времена Великой Отечественной войны стала одним из победителей 10-го международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.док». Документальный фильм рассказывает об испытаниях женщин во времена войны, которые сражались за свою жизнь и за жизнь своих детей не на фронте, а дома, оставшись без мужчин. Место действия – деревня Орешники в Смолевичском районе Минской области. В январе 1943 года фашисты расстреляли там всех мужчин, и в основе сюжета легли воспоминания местных жительниц, которые в то время были детьми и все видели своими глазами. Фильм показывает, как самые обычные женщины были своего рода солдатами, которые защищали семьи не на фронте, а на ежедневных заботах. Торжественная церемония закрытия фестиваля, который прошел с 28 сентября по 2 октября в Смоленске и в Минске, состоялась в кинотеатре «Беларусь». В списке финалистов оказались 34 фильма из Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана. Гран-при фестиваля получил фильм «39-й медотряд. Битва за жизнь» российских режиссеров Анастасии Михайловской и Артема Сомова. В номинации «Лучший фильм» выбрали сразу трех победителей: «Нерассказанная война. Женская доля» Виктории Альшевской, «Лагерь смерти» и «Долгая зима» иранского режиссера Хасана Джафари.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Алена! Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Размер платежа. Имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
3: и по телефону 146.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Перезагрузись на ходу. Натуральный айран Тау от Лидского молочно-консервного комбината в удобном стаканчике. Утоли жажду, верни легкость и зарядись энергией. Айран Тау от Мелида. Свежесть всегда под рукой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас 8029 677 5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Достоверно.
3: Оперативно.
4: Качественно. С любовью.
2: Слицкой газетой.
4: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации. 6+.
1: В Минске с 30 сентября по 2 октября проходила вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь». За 3

0: один из самых мощных тракторов в мире в своей категории. Высоким гостям продемонстрировали интерактивное рабочее место водителя-оператора, системы дистанционного управления, обеспечивающие прямой канал связи и реальное удаленное управление карьерным самосвалом БелАЗ. В числе представленных инновационных разработок также были прототип беспилотного вертолета с возможностью опционального пилотирования «Флайтрак» и комплекс для внесения средств защиты растений. Продемонстрированы передовые разработки предприятия «Интеграл». Также на выставке был представлен коллективный раздел научно-технических разработок. «Иннопром Беларусь» стал финальным проектом бренда в 2026 году. Международная серия выставок прошла с февраля по октябрь в 5 странах – Саудовской Аравии, Узбекистане, России, Индии и Беларуси. Следующий проект «Иннопром» состоится в Узбекистане в апреле 2027 года.
1: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский хлебозавод предлагает аппетитную новинку «Сдобу Бриошь Знатная». Воздушная сдоба из дрожжевого теста с высоким содержанием яиц и ароматом сливочного масла. Сделано в Беларуси.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: ОАО «Лакокраска» приглашает на работу сливщиков-разливщиков, слесарей-ремонтников, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике, а также электромонтеров, аппаратчиков, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга». Достойная заработная плата, рассматриваем кандидатов без опыта работы. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве, нуждающимся предоставляем общежитие. Для работников и их семей действуют специальные скидки на путевки в санатории «Радуга». По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес — Кирова, 3.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
5: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
7: Никому не скажу,

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5, +9, днем +11 градусов. Лидия.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Or am I just another trip
1: in this strange... Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
4: Размер платежа имеет значение.
5: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
6: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
5: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
6: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
5: И по телефону 146.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем приветик! У микрофона Анна Беляхцева, и это последние свежие горячие новости шоу-бизнеса. Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и ее супруг устроили себе насыщенные каникулы в Исландии. Актриса поделилась в соцсетях кадрами из поездки. Вместе с мужем она наблюдала за китами, рыбачила, наслаждалась видом на водопад и красотой местной природы. Не обошлось и без отдыха в горячих источниках. Одним из самых трогательных моментов стал снимок с морской прогулки.

0: В итоге Сидни и Мерлин приходятся друг другу дальними кузинами. Так что у девушки теперь есть неожиданный пункт в семейной биографии, и звучит он весьма по-голливудски. Похоже, у Рианы в запасе действительно немало музыки. Во время прямого эфира в TikTok певицу спросили, сколько неизданных треков накопилось, и Рири решила ответить чисто через косметику. Она сравнила свой музыкальный сейф с коллекцией, где 10 продуктов. По словам Рианы, таких треков у нее как минимум 17. Фанаты же взяли калькулятор, умножили 17 на 10, получается 170 треков. И вот уж в соцсетях шутят, что у Рианы материала хватит сразу на несколько альбомов. Риана тем временем продолжает держать интригу. Ее последний альбом «Анти» вышел еще в 2016 году, а поклонники все это время ждут продолжения. Юра Борисов снова заставляет Голливуд говорить о себе. После оглушительного успеха российский актер вернулся в поле зрения американских критиков, и уже появились первые разговоры о его новой возможной номинации на «Оскар». На этот раз Борисов сыграл в фильме «Искусственный». Студия «Неон» собирается продвигать Борисова в категории «Лучший актер» на предстоящей премии «Оскар». Если прогнозы сбудутся, для Юры это уже станет второй номинацией.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
7: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
8: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
9: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.
10: Семья – это безопасность, тепло родных людей, забота и защита. Но когда заботу и безопасность сменяет агрессия и тирания – это домашнее насилие. Насилие в семье недопустимо. Остановим его вместе.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

себя не только в отрубил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 11 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Новости.
1: Здравствуйте, с новостями к этому часу Ольга Трон. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Лидскому району напоминает гражданам о необходимости уплаты арендной платы на землю и единого имущественного платежа, который включает транспортный налог, налог на недвижимость и земельный налог за 2025 год. Срок уплаты истекает 16 ноября. В октябре по всей стране пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню матери и Дню отца. Промежуток времени между этими датами называют «Неделей родительской любви». В ее рамках Лидский районный центр творчества детей и молодежи организует праздничную концертную программу. Она состоится в субботу, 17 октября. Начало в 12:00, вход свободный. До конца октября в Минске установят специальные контейнеры, куда жители смогут сдавать ненужную одежду и обувь. Перед сдачей вещи необходимо упаковать в пакет и опустить в специальный контейнер. Собранный текстиль отправят на сортировку, а затем на производство ветоши, повторное использование и благотворительность. К Узбекистану перейдет председательство в СНГ в 2027 году. Соответствующее решение было подписано в Туркменистане по итогам заседания Совета глав государств. Председательство в органах Содружества осуществляется в течение одного календарного года на основе принципа ежегодной ротации в порядке русского алфавита по названиям стран. Предыдущие и будущие председатели являются сопредседателями. Соответственно, сопредседателями в 2027 году будут Туркменистан и Азербайджан.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 12 октября в регионе облачная погода. Температура воздуха ночью составит 5-9 градусов тепла, днем 11 со знаком плюс. Ветер западный с переходом на юго-западный, северо-западный 1-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирное украшение Зика только по 18 октября. Мамам драгоценное спасибо! Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Двинском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: 3, 6 плюс. Цукини, который вырастила Сара Уитти из Мэна, США, официально вошел в историю. Огородница представила членам Ассоциации производителей тыкв штата удивительный плод, вес которого составляет 77 килограммов. Женщине удалось установить сразу два рекорда – США и Северной Америки. Такое достижение стало хорошим утешением после прошлогоднего провала. Тогда Саре тоже удалось вырастить гигантский цукини, но строгие судьи из Ассоциации дисквалифицировали его из-за крошечной трещины. В этом сезоне огородница посадила три растения – но два плода тоже потрескались. Чтобы третий цукини не пострадал, Сара накрыла его тентом и всеми силами постаралась замедлить его рост. Ведь именно из-за слишком быстрого роста появляются трещины. Теперь рекордсменка может радоваться тому, что у нее все получилось.
1: Лидер FM. FM. Гран-при.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял. Ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
2: Не прожигай свою жизнь.
7: Достоверно. Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 11 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится. Стой.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Жизнь прекрасна с Мелида. Наша безлактозная линейка стала еще больше. Встречайте новинки. Нежный творог и натуральное сливочное масло. Тот же любимый вкус, легкое усвоение и никакой тяжести. Безлактозные новинки от Лидского молочно-консервного комбината. Идеальный выбор для всей семьи. Ищите в магазинах.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Апранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
2: Как вы думаете, Шерлок, кто это пищит?
3: Никто, а что? Это АПИ. Это же элементарно, Ватсон. У нас пожар. Звоните скорее в МЧС по телефону 101.
4: МЧС напоминает. Защитите свою жизнь и имущество. Установите автономный пожарный извещатель.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?